победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь.

Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?

0: и фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».

телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

лето. 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-7.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма.

0: Чехов, Товарная 17А, а также Симферопольское шоссе, Владение 9, Строительный рынок, Строймастер, Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Камин.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: и в этом часе, конечно же, буду я с вами. И будет у нас еще Гарин и Гиперболоиды. И какая же песня родилась на колонке в поезде за 15 минут?
1: Радио Комета.
2: 92,6 FM.
0: Ну а прямо сейчас у нас

0: Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 20 лет. И факт про Любовь Успенскую. Первую пластинку она написала в тюремной студии для заключенных, оказывается, законно, с разрешения. Прямо сейчас давайте послушаем Григория Лепса.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

поддержать человека добрым словом. Как же отмечают этот праздник? Строгих традиций нет, поэтому каждый выбирает свой формат. Пишут сообщения и звонят. Самый простой и теплый вариант – краткое. Короткое – рада, что ты есть, или долгий разговор про все на свете. Дарят символичные

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Рабочий полдень на комете.
0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
6: 8-916-244-0044.
0: Рабочий полдень

песенку какую-нибудь. И почему песня, она для вас и, там, особенная, да? Сделаем эфир теплее. Еще раз напоминаю, 8-916-244-00-44. А, у нас впереди

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться,

0: расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

брони. Вверх таких не берут, не тут, про таких не поют. Если он не скулил, не

0: сейчас делайте громче Олег Кензов или Кензов. Как хотите, ставьте ударение. Делайте громче.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8 495

0: 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. Опт АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

иначе чуть больше тепла только укрепит. Связь, Стрелец, ты вдохновляешь, зовешь в новые места и не даешь унывать. Сегодня просто послушай друга, не перебивай идеи мои.

обязательно озвучить, друзья. А я с вами прощаюсь. Русский колорит ставит точку. Ума Турман. Делайте громче. Дальше больше хитов. С вами была Зуля Дюкова. Спасибо всем огромное.

0: 92,6 FM.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство просвещения Российской Федерации в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября. Образовательным организациям надлежит провести необходимые

инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, подчеркнули в Министерстве просвещения. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская страна предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013-м, 18-м и 23-м году. Причина та же – большая вода на Амуре. И в завершении выпуска. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд музея Москвы, уточнил мэр. Так, на улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту, датируемую 17-18 веками. Чаще такие инструменты создавали из дерева или глины, однако находка наглядно демонстрирует разнообразие материалов, применявшихся в прошлом. Флейты наряду с волынками и варганами известны со времен Древней Руси. Начиная с 16-17 веков и вплоть до конца 19 столетия, они прочно вошли в праздничную культуру и нередко звучали во время народных гуляний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй». Мастер, павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Полезный настрой с Анной Данрой.
3: С Анной Данрой.
4: Всем добрый день. Сегодня четверг, как обычно, по традиции, с 15 до 17. С вами я, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня будет масса полезного, собственно, как и всегда. Тема будет сегодня необычная, но я считаю, что она нужна людям. Я считаю, что люди должны ее знать, потому что сейчас такой век перемен, сейчас такое направление, когда люди пытаются залезть в какие-то развивашки духовного развития, физического развития. Все это здорово, все неплохо, но, поверьте, направлений очень много, и есть лжедуховное направление, да, которое вас, наоборот, оттащит в другие какие-то миры, и люди просто теряются от социума. Я вообще тот человек, который развиваюсь во всех направлениях. Духовно, физически, энергетически, ментально, морально, в общем, во всех направлениях. Поэтому могу смело судить и направлять людей. И, собственно, чем я занимаюсь уже на протяжении почти, сейчас скажу, с какого года, с 11-го года, да, ну, давайте скажем так, лет 12 я уже работаю с людьми, да, и помогаю людям найти верный для них путь. Причем не я помогаю им найти, а я помогаю войти им в такое состояние, я помогаю войти людям в такое качество, в которых люди сами себе ищут направление, то, которое им нужно, то, которое им по душе, и то, которое их действительно будет развивать, а не деградировать. И у меня еще сегодня один сюрприз, а тема нашего сегодняшнего эфира будет ретриты. Вот, что такое ретриты, о чем они... Будет, ну, вообще очень много будет интересного, потому что здесь сегодня, в принципе, в программе я расскажу, что такое история ретритов, да, что такое ретриты, цели ретритов, какие бывают ретриты, что в себя они включают, да, места проведения, и что в ретритах может быть опасно. А в ретритах очень может быть много опасно. И для многих, кстати, слово ретрит, оно в принципе не знакомо, поэтому будем сегодня знакомиться с этим понятием. Тема достаточно обширная, насколько смогу, настолько я в эти два часа умещу информацию о ретритах, потому что могу об этом говорить много. Я очень много ретритов посетила. Я сама провожу ретриты в разных направлениях и уже не первый год. Поэтому, четко исследовав эту тему, я могу делиться уже собственным опытом, рассказывая людям про предосторожности и в целом как бы как это все правильно использовать в своей жизни. Вообще считаю, что любое развитие человека, да, если человек живет в социуме, нужно включать в рамках социума. И об этом тоже поговорим, потому что очень многие уезжают на ретриты на долгое время, и потом им сложно вернуться в социум, потому что там одно, здесь другое. Но об этом чуть позже. И еще у меня есть к вам один сюрприз, прекрасный сюрприз. Мы сегодня разыгрываем билеты. Мы сегодня разыгрываем билеты, два билета на спектакль «Три сестры в Мелехово» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. В юбилейный год пьесы, 2026 год, это 125 лет с первой постановки в МХТ. Это не просто история о тоске по Москве, да? Это пронзительный рассказ о жажде счастья, заключенного в любви. Бриллианты любовных сцен сверкают на фоне повседневной рутины, напоминая о том, что даже в самой безнадежной ситуации, когда есть место для надежды и любви. Это очень важно понимать. Спектакль пройдет завтра, 31 июля и 9 августа в музее-заповедник Антона Павловича Чехова в Мелехово. В начало в 19:00 «Три сестры». Билеты можно на сайте музея посмотреть. На завтра, кстати, осталось, по-моему, 4 билета. Вот вчера вечером мы еще покупали с подругой билет, осталось 4. Вот, поэтому завтра я буду. Кто будет на этом спектакле, обязательно подходите. Спектакль я уже смотрела его на другой сцене, но говорят, что именно на сцене Мелеховского театра, вот в театральном дворе, который сделан в виде такой старинной конюшни, да, Антон Павлович Чехов, такой в деревянном моменте, вот в деревянном дизайне смотрится гораздо лучше, и смотрится это как эффект присутствия в самой картине. Вот, то есть просто люди вышли, ну, в восторге именно вот по этой постановке. Мне очень постановка понравилась, поэтому завтра я иду второй раз, а 9 августа, уже на 9 августа, мы с вами сегодня разыграем два билета. Один билет мы разыграем буквально через, после рекламы, да, это будет, ну, где-то через минут 10. Вот, и в конце часа я уже скажу победителя. И в начале следующего часа с 16.00 до 17 мы разыграем второй билет. Тоже на 9 августа, потому что, как я уже сказала, на 31 июля билеты все уже забронированы. Поэтому ждем окончания рекламы и в путь. А сейчас, по традиции, мы открываем наш эфир, мой эфир, мою программу, начало этого часа песней Анны Донрой «Обо мне», которую я написала совместно с искусственным интеллектом. Наслаждаемся эфиром, наслаждаемся песней и возвращаемся, не переключаемся, будет розыгрыш билетов.

0: Это показал опрос портала superjob.ru. Респонденты уверены, так происходит, потому что в попытках не думать о разбитом сердце люди уходят с головой в работу. 4 человека из 10 опрошенных, наоборот, считают, что неразделенная любовь скорее препятствует профессиональному развитию. А около 1/3 респондентов полагают, неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе. У всех все по-разному.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Мета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка снова на паузе, мысли на плей. Запас прочности есть у всего, даже у нашей с вами психики, которая требует защиты от стресса, сложные будни. А в выходные душа просится к свету и свежему воздуху. На лоне природы обычно все складывается, как в сказке. Выходные скоро наступят, и это хорошие новости.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Бог тебя хранит.
1: Друзья, в эфире статистика, которая ломает стереотипы. Оказывается, каждый пятый студент, который работает курьером, учится на айтишника. Пока кто-то думает, что это просто способ быстро поднять деньги, для трети молодых ребят до 24 лет это осознанный старт карьеры. Какой тут главный плюс? Гибкий график и работа в своем районе, чтобы не тратить жизнь на дорогу в офис. Так что если в следующий раз курьер спросит у вас про языки программирования, не удивляйтесь. Скорее всего, перед вами будущий топ-специалист, который просто грамотно управляет временем. А у вас была студенческая подработка? Мне кажется, она была у всех.
2: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: За фасадами души каждого человека скрывается художник, вокалист, дизайнер. Одним словом, творец. И это прекрасно.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио.

мета. Поехали! От музыки к мыслям вслух. Мы согласны на рассвет жизни, но против ее заката. Если в голову стучится уныние, это совершенно нормально. Так устроена человеческая психика. Настроение может меняться на протяжении всего марафона под названием «Жизнь». Будет много взлетов и падений. Главное в любой ситуации – оставаться адекватным и добрым человеком. В том числе по отношению к себе.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости, если у пары есть дети. Эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию «нужда в жилье». Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская страна предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Всем добрый вечер. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем возвращается в эфир. И я снова сегодня буду с вами до 20.00. Принимайте наш эфир. И я принимаю сегодня от вас заявки по телефону 8-916-244-00-44. Присылайте их, соответственно, посредством СМС и мессенджера Макс. И, естественно, можно позвонить в прямой эфир. Телефончик буквально вот рядом будет со мной. Поэтому я буду рад вашим звонкам, приветам и пожеланиям до 20.00. Посмотрим в наш радиокалендарь, ну что сегодня такого там интересного буквально случилось. Мне прям даже самому уже прям интересно. Вот, поэтому я жду ваших приветов и пожеланий именно по этому телефону 8-916-244-00-44. И начинаем наш концерт бесплатных приветов и ваших заявок по телефону 8-916-244-00-44 с группы «Эхо».
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: И снова здравствуйте, Игорь, снова у микрофона. Программа «Вечерний Чехов» стартует опять на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Я приветствую всех, кто присоединился на нашу волну. Только что телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания. Я буду с удовольствием их играть. И сегодня, естественно, я буду с вами до 20.00. И, конечно же, заглянем в наш радиокалендарь, посмотрим, что интереснее, какие события там были сегодня 30-го. Уже 30-го, ребят, я уже прям не успеваю за временем. 30 июля, четверг. Время идет быстро, на самом деле. Остался завтра 31 буквально июля и 1 числа августа уже суббота. Поэтому 30 июля, четверг, сегодня.

0: дня, и поэтому посмотрим, какие события были в сегодняшнем радиокалендаре. А пока у нас группа Rolling Stones и все, соответственно, по трек-листу. Если, конечно, вы хотите поменять трек-лист и прислать ваши заявки, поздравления, пожелания, милости просим, мы только 33 раза за. СМС и портал Макс для мессенджера для вас доступен. Можно позвонить в прямой эфир. Подписывайтесь на наш портал lopasnya.ru в Максе и ВКонтакте. Читайте оперативные новости, и вы будете в курсе всех событий дня. Итак, Rolling Stones и далее по списку.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строительный». Мастер, павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

программа «Вечерний Чехов» продолжается. Между тем, у меня есть заявка. Заявка от Сергея, который попросил композицию Ольги Арефьевой «Дорога в рай». Ну, мы ее сейчас с вами, пожалуй, и послушаем.

0: Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета». Вечерний Чехов на радио «Комета». 92.6 FM.
6: Калиминок переносит нас в следующий час. У меня уже есть одна заявка, с которой я буквально разбираюсь. После выпуска новостей встретимся вновь. 8-916-244-00-44.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов перешел плану во второй час. У меня заявки. Переходим к самой приятной части нашей передачи. Значит, у меня заявка от

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Вечерний Чехов на Радио «Комета». 92,6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Между тем, меня удивило одно сообщение, да, которое сообщило агентство «Шот Проверка». Да, туристическая прогулка на теплоходе «Роза Ветров» по Москве обошлась паре в 21 тысячу рублей. Ну, в общем, попробовали они там Сибаса. Причем, мне самое интересное, да, показалось о том, что их, как бы, знаете, попросили чуть ли не так вот ненастойчиво туда в этот ресторан зайти, да, то есть вот, и выписали после такого вкусного обеда счет в размере 16 450 рублей. Вот. Причем официант попросил привести сумму на свой личный счет. Стоимость билетов составила 1400 рублей. И вот пишут, на борту супругов настойчиво пригласили в ресторан и посоветовали выполнить заказ морепродуктов на гриле. Ну, в общем, Сибас получился у них 7500, креветок 6500. В общем, по словам путешественницы, расчет цен производится за каждые 100 грамм. Поэтому вот этой цены не было указано, вот так пишут, да. И сумма заказа увеличили на 10% за счет автоматического добавления сервисного сбора. Вот, поэтому... Плюс еще, соответственно, стоимость билетов за фотографии 1300. И, в общем, общее путешествие 20 500. Вот так. Так что, если вас куда-то там зовут настойчиво, давайте как бы с ними сначала разберемся, что там будет в этой настойчивой, так сказать, просьбе, да, и как эта просьба мне потом встанет в деньгах. Поэтому, если там, соответственно, уже вам что-то не договаривают, то лучше сказать «до свидания». Вот, до свидания. Приглашайте других. Вот, дураков ищите в зеркале, вот так проще говоря, да. Между тем, группа Joyride и... Естественно, про еду из мультфильма, который вы все узнаете. Вот, вот так вот в гости ходить и по гостям, и трапезничать. Вот. Далее, естественно, если у кого-то есть желание прислать заявку, поздравление, пожелание, 8-916-244-00-44. Присылайте, соответственно, у вас время полчаса еще есть. Ну, а между тем я отдаю слово группе «Роксет».
1: Вечерний Чех на радио «Комета». 92,6 FM.
3: Ну, мы пошли.
4: Сразу никто не уходит. В гостях так не принято.
3: Уже уходите?
4: Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
3: Большое спасибо.
5: Ну, что ж, если вы больше ничего не хотите...

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на Радио «Комета».
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» плавно скоро будет завершаться, но что хочу сказать. 30 июля 1907 года в Москве действительно начал функционировать первый пассажирский автобусный маршрут. Это действительно так, вот в интернете подтвердили, да? Но, скорее всего, это были такие грузовики, такими с лапками в кузове и навесным балдахином для защиты пассажиров от солнца и дождя. Район был, по которому эти грузовички функционировали, это были в Москве от Марьиной Рощи до Останкино. Граф Шереметьев, соответственно, все это дело организовал. Вот, поэтому на его личные средства были закуплены 2 автобуса. Вот так вот. Поэтому, ну, здорово, что могу сказать, когда появились автобусы. Что касается автобусов, да, то с 1 сентября, вот пишут, изменится режим работы и отдыха для водителей. Я вчера буквально разговаривал с одним водителем, и для того, чтобы в Чехове, например, да, наши водители работали, а у них работа, ох, каторжная, да, встают, соответственно, не рано, да, в 3 часа там идет, соответственно, маршрутка, которая их забирает, да, и в 4 часа уже надо выезжать. Поэтому работа допоздна до 12. Вот, поэтому пишут, что продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Но это с 1 сентября, соответственно, будет как-то все изменяться, вот этот график, да. И при суммированном учете продолжительность смены, как и ранее, не должна превышать 10 часов. Вот так вот. Поэтому все, возможно, может быть, для них изменится. Что касается самой обстановки, да, сегодня, то сегодня вот пишут, в Москве на МКАДе столкнулись 5 машин, да, с одним смертельным исходом. Ну, вот как бы вот так вот. Движение-то это такая штука. Нужно быть предельно внимательным. Что касается музыки, то ва-банк маршруты московские прямо сейчас. 8-916-244-00-44.
1: «Вечерний Чехов» на Радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетайте к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Радио.
1: Комета.
0: 92.6 FM. Комета.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6.

плавно заканчивается. Но что хочу сказать. 40 лет назад, буквально, какой даже 40 лет, 42 года назад, получается, 30 июля 1984 года на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара». Но что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что... мы начали смотреть буквально этот сериал не сначала. Говорят, что сначала показали 216 серий, да, а потом вот с 217 мы начали смотреть. Оказывается, еще впереди там было еще много чего, поэтому можно, может быть, день сначала пересмотреть в интернете, да. Закончился показ сериала в 2002 году, вот. И, в общем, если кому интересно, может быть, и кто не видел, может быть, и стоит посмотреть. Я вот, правда, не смотрел, вот видел, что люди там смотрят. Вот там еще и мексиканские сериалы были, и бразильские, и, в общем, много чего. Если люди сидели у телевизора, смаковали время вечернее у сериалов. Ну, было интересно, было интересно. Вот, то на сегодня все. Встретимся завтра в программе «Рабочий полдень». Я оставляю вас с певицей Грейс, которая пробивалась буквально в наш эфир сейчас. Поэтому Грейс и Пол Окенфольд заканчивают наш эфир. До встречи в программе «Рабочий полдень» и «Вечерний Чехов» с Игорем. Всем спасибо, кто был со мной сегодня в эфире. Благодарю всех. И всем доброго вечера. И до завтра в программе «Рабочий полдень». Пишите и звоните по телефону 8 916 244 00 44. Всем пока-пока.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92,6 FM.
7: Удивительные места необъятной России в рубрике
8: «Там, на неведомых дорожках».
9: История города Кириллово началась в 1397 году. В конце 14 века была целая волна основания новых монастырей последователями Сергия Радонежского. В 1397 году монах Кирилл, настоятель московского Симонова монастыря, пришел на берег Сиверского озера и вырыл себе пещеру. В скором времени образовалось целое поселение и небольшая ремесленная слобода, а само место стало известно как Кирилло-Белозерский монастырь. Поселение было провозглашено уездным городом Кирилловым в 1776 году указом Екатерины II. Путеводитель. Город Кириллов находится в 130 километрах к северо-западу от областного центра, города Вологды, и в 100 километрах от ближайшей железнодорожной станции Череповец. Из Санкт-Петербурга и Москвы можно добраться до Череповца поездами, идущими в Вологду, Архангельск или Воркуту, а далее на автобусе.
7: Исторический телеграф. В 1528 году в Кирилло-Белозерский монастырь приезжает великий князь Василий III со своей второй женой Еленой Глинской молиться о даровании им наследника. Молитвы были услышаны, и у царской четы родился сын Иван Грозный. Иван Грозный питал к Кирилло-Белозерскому монастырю особое пристрастие, считая себя обязанным ему своим рождением. В 1581 году он в приступе гнева ударил сына Ивана посохом. Последний, как известно, после этого погиб. На государя это произвело тяжелое впечатление, и он решил замолить свои грехи. Был составлен список, который разослали по монастырям. В нем содержалось более 3000 человек. На поминовение душ умерших царь отпустил имущество, конфискованное у своих жертв. Общая сумма пожертвований Кирилло-Белозерскому монастырю была

0: была грандиозной для того времени – 28 тысяч рублей. Кирилло-Белозерский монастырь является крупнейшим в регионе. Длина крепостных стен свыше 1,5 километра.
1: Как красиво! Ныне главная достопримечательность города – Кирилло-Белозерский монастырь – принадлежит государству и открыт для посетителей как музей. В трапезной палате при церкви Введения 1519 года действует музей икон, в котором находится весьма впечатляющая коллекция. До наших дней почти полностью дошел иконостас Успенского собора, современной его постройки, что является уникальным фактом в истории русского искусства. Из 60 уцелевших икон 33 находятся в Кириллове, а остальные в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве и музее имени Андрея Рублева. Ну а позже мы окажемся в старейшем научном центре Сибири, городе Томске.

0: На улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: «Комета».

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Мета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Прохорове 22 часа.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочные пенсионные выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Черков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочные пенсионные выплаты – порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Черкова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидаций распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
1: Копейка рубль бережет.
2: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Творчество Джона Толкина, родоначальника жанра высокого фэнтези, неоднократно вдохновляло многих музыкантов. Короли хардового звука Led Zeppelin, находясь под впечатлением от его эпопеи «Властелин колец», сочинили несколько композиций, а одна из них стала мега-хитом – знаменитая «Rumble On». Слова и музыку песни написали Джимми Пейдж и Роберт Плант. Последний настолько был потрясен «Властелином колец», что назвал своего пса бродяжником по имени главного героя книги Арагорна. «Rumble On» содержит первое обращение к работе автора. Это что-то несообразное. Голум и зло, которые украли девушку у бродяги. В тексте прямо упоминаются персонажи и названия «Властелина колец», но культовая фэнтезийная эпопея стала для автора не единственным стимулом. Критики считают, что в словах песни нашли отражение творческие поиски участников Led Zeppelin, их отношения с поклонницами и особенности гастрольной жизни. Да что там, все творчество Led Zeppelin об этом. Нечасто встретишь в рок-музыке обороты формальной вежливости, такие как «премного благодарен» или «спасибо».

Спасибо за чудесный прием и, конечно же, блюбёрд, певчая птица, аналогичная нашей синешейке, у американцев сиалия или попросту птица счастья. Я слушал, что сказала мне моя певчая птичка, но я не могу ее найти, я продолжаю скитаться, крошка. И, что самое главное, никакого хэппи-энда, как во многих других рок-балладах и в противоположности эпическим книгам Толкина, не просматривается. Кстати, в песне Джон Боем играет на загадочном инструменте, возможно, это бонго, но некоторые утверждают, что речь идет о пластиковом ведре для мусора или футляре для гитары. Записали песню в 1969 году в студии Jaggi Sound, Нью-Йорк. Тогда группа находилась во втором концертном турне по Северной Америке. Трек вошел во второй номерной альбом Led Zeppelin. Что еще примечательно, Цепелины никогда не включали Rumble On в концертные программы. Впервые группа исполнила ее целиком вживую лишь в 2007 году на сцене в Лондоне. Тогда воссоединившиеся музыканты выступали на концерте памяти известного музыкального продюсера Ахмета Эртегана.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

песни легендарной машины времени перепевали многие российские исполнители. В 2009 году вышел целый альбом-трибьют группы под названием «Машинопись». Выпуск альбома приурочен к 40-летию «Машины времени», поэтому изначально в альбом вошло 40 композиций. Сам альбом издан на 2 компакт-дисках. Однако в 2010 году трибьют был переиздан на 3 CD. Состав треков первых 2 дисков в данном издании был изменен. Добавились новые треки кавер-версии от молодых современных исполнителей. В состав 3 CD было включено 3 кавер-версии и 7 ремиксов на уже записанные композиции. Особое место среди 46 кавер-версий, а именно столько треков, за исключением ремиксов, вошло в финальную версию трибьют альбома, занимает группа Animal Jazz с песней «Круги на воде».

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио. Комета.